мясо. 10 баса. Мясо рендера чечевнеса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Условно пьяный Эйнштейн. Словно пьяный Тесла. Я свалился снова в Боинга кресло.